0: Радиорация.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдный от белорусской интеллигенции, правда, украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Сколько грузинских гостей принимают, демонстрируют миновито батумские белорусы.
1: Питание шаргового, мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
2: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
3: Рация.

Омскейщина, хвалик белорусского радио РЭЦ, 98.1 FM Белостогородня, 99.2 FM Берести, Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, на сегодня в день на белорусско-польском помежже малооблачно и без опадков. Температура по ветра от 31 до 34 тепла. Ветер паудневый от слабого до умеренного. Атмосферный тиск подвышен, але поступово наближается до нормы.

Найбуйнейшая атамная электрастанция в Угорщине может спынить працу. Фонд Байсол обвести у школьный сбор для детей белорусских политвязней. Белорусы в Украине просят оттерминовать новые правила легализации. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Анжалика Ляльковская.

Палац на хвалик белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берачте Белая Подляска. И снова самый час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже малооблачно и без опадков. Температура по ветра от 31 до 34 тепла. Ветер паудневый от слабого до умеренного. Атмосферный тиск крыху подвышен, але поступово наближается до нормы.

Юрий Нестеренко на хвалях Белорусского радио РАЦ. Я маю час нагадать вам про Кола, Дзён з Барадой, программу, где гартаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились в такие же день у самые разные годы. Не зусім добрых людей, так само узгадываю, чаму не. И сегодня нас с вами чакают Эдита Пьеха, Лоба, Гарри Льюис, Дэниел Эш, Норман Кук, Сиси Кэтч, а так само гурты Флитвуд Мэк, R.E.M., The Corrs, The Coldplay. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно. Абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола, Дзён з Барадой». Запрашаю.

дел вас болеть, чтоб поспели вы стратить, чем той боль выдалить, нема часу до болю.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Российских удельников взлету Rainbow Family выпускают после суток у изолятора, кажут правооборонцы. И это все у тебя. Сборник туремных эссе Миколы Статкевича. Байсол открыл сбор для детей политвязняв до початку навучального года.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Сярод удельников взлету супольности Rainbow Family, затриманных под расунами у Витебской области, были громадяне России, поведомляя правооборонный центр «Вясна». После суток у изоляторы часового утримания россиян отпустили на волю, одночасово вызначаючи им заборону на уезд в Беларусь термином на один год. Отзначается, что сярод затриманных 350 человек были семьи с детьми. Некоторым неполнолетним довелося провести ночь у изоляторы разом с батьками. У дочинения до удельника взлету складены протоколы за удел у несанкционованным массовым мероприемстве. Поводля представника ООС Витебской области Дмитрия Азатьева на линию 102 поступил сигнал, что у Расунском районе на березе озера Белое проводится шумное мероприемство с великой колькостью удельников. Згодно с информацией МОЗ, в дочинении до удельников распочатый административный процесс, порушение парадку организации по проведению массового мероприемства. Им погрожает штраф, громадские работы або административный арешт. Поведомлялось так само, что высветленные и затриманные организаторы, а это 23-годовая девчина и 52-годовый мужчина. Информации про колькость складенных протоколов нема. У Белостоцким выдавецтве «Коммуникат» вышла новая книга Миколы Статкевича «И это все у тебе» – сборник туремных эссе. У выдання увайшли тексты, написанные автором у зняволенні, присвяченные человечному выбору, свободе и будучині Беларуси. Про книгу расповедает засновальник и директор выдавецтва «Коммуникат» Ярослав Иванюк.
4: Каб зразуметь, чому эта книга важная и истотная у белорусской литературы, напевно, варто сказать пару сказов принамши про Миколу Статкевича. Это человек, який сдавна займається політичною справою. Это былий військовець, хоча былих військовців не буває. Это человек, який засновував у початку 90-х годов задзіночення білоруських військовців. Это человек, який від самого початку був, можна сказати, від самого початку був опонентом Александра Лукашенки.
3: Ярослав Іванюк лічить, що читачі так само повинні звертати увагу на те, у яких умовах була написана гэтая книга.
4: Микола Статкевич у гэтых сваіх разважаннях, якія былі напісаныя і ў калоні, але таксама ў такіх разважаннях, якія ён пазней вярнуў з памяці, бо не ўсё дазволілі яму з гэтых турмаў забраць, перадаць на свабоду, але таксама ёсць і тэксты, якія дапісваў ён ўжо ў 26-м годзе пасля таго, як апынуўся дома пасля пражытага ў турме інсульту.
3: Набыць кнігу можна за 50 злотых на старонцы «Коммуникат», і яна стане для беларускага читача настольной книгой сучасного белорусского життя. Фонд солидарности «Байсол» поведомил об открытии традиционного сбора для детей политвязняв до початку навучального года. Фонд отзначает, что каждый год отримливая около 200 заявок на удел у дитячим школьным сборы. По допомогу звертаются семьи, где один из батьков або ободва находятся у зняволения або были осуждены по политичных мотивах. У большинства выпадков такие семьи находятся в уразливом становище, а подрыхтовка детей до школы становится для их додатковой финансовой нагрузкой. Байсол поведомляет, что на каждое дитя до 16 годов будет выплачено по 100 евро. Заявки на отримание допомоги принимаются до 21 жнивня, уключно. Каб отримать допомогу, необходимо заполнить форму. Заявки принимаются от батьков, которые находятся как у Беларуси, так и поза ее межами. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 27 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 да 21 градусаў цяпла, будзе ясна. Сіноптыкі прагназуюць ападкі на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 30 да 33 градусаў са знакам плюс. Чакаецца спякотнае надвор'е на паўночным захадзе Беларусі, магчымы навальніцы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся ў панядзелак, 3 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага вікенду.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шановныя, сёння 31 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Эдіта П'еха, Лобо, Гэры Льюіс, Дэніел Эш, Норман Кук, Сісі Кэтч, а таксама гурты Fleetwood Mac, R.E.M., The Corrs, The Coldplay. Далучайцеся. 31 ліпеня 1937-го нарадзілася Эдіта П'еха, выбітная савецкая і расейская эстрадная спявачка з польскімі каранямі. У паслужным спісе гэтай унікальнай жанчыны больш за 20 дыскаў гігантаў, запісаных на фірмы «Мелодыя». Песні ўвайшлі ў залаты фонд эстрады. Многія кампазіцыі выпушчаныя ў Францыі, на Кубе, ў Германіі, Польшчы ды іншых краінах. Эдіта П'еха стала першай савецкіх эстрадных артыстаў, якія выступілі ў Балівіі, Гандурасе ды Афганістане, ды увогуле яна шмат у чым была першай. Першай у СССР выканала замежную песню на расійскай мове. Першай зняла мікрафон са стойкі, стала рухацца на сцэне і размаўляць з публікай. Першай стала адзначаць на сцэне юбілеі творчай дзейнасці і свой дзень народзінаў.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Ты покличь меня, позови, там забудемся у хмельных травах. Починается все с любви, навод самая простая ява. И тады душой не криви, на дороге життя широкой. Починается все с любви.